0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Поселок Светлый получил от «Алроса» дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Далее подробности. В Светлом заработала насосная станция стоимостью более 50 миллионов рублей. Это оборудование обеспечит водой весь поселок и снизит количество перебоев. Насосную станцию в Светлый передала «Алроса» по соглашению в социально-экономическом партнерстве с Мирнинским районом. Умная станция работает в автономном режиме на изменяющихся отметках, что характерно для таких водохранилищ. Производительность станции 240 кубических метров в час. Торжественное открытие состоялось 17 сентября, а сигнал к запуску дал глава Якутии Айсен Николаев. Далее. Подача напряжения в 16-этажный жилой дом на проезде строителей в Мирном ожидается в октябре. Энергетики ЗЭС приступили к электромонтажным работам и завершат их в конце сентября. В октябре планируют запустить отопление. На стройке задействованы 95 человек. Завершаются бетонные работы, идет обшивка фасада панелями. Места общего пользования до 8 этажа готовы к покраске. Установлены радиаторы. Ожидается прибытие бригады отделочников для устройства доставить чернозем. А во дворце детства подрядчик устраняет замечания по внутренней отделке, красит помещение 4-го этажа, на днях приступит к 3-му. Рабочие завершили обшивку лифтовой шахты негорючими панелями и отделку центрального входа. На объекте задействованы 9 человек. На объекте на улице Аюнского работают 35 человек. Возводят вертикальные монолитные конструкции до 5-го этажа, внутренние и наружные стены. Завершили кладку на 1-м этаже. Материалы поставляются регулярно, но есть отставание от графика. Срок сдачи перенесен на второй квартал 2028 года. Все три объекта заместитель главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов посетил в рамках выездного совещания. Еще одна новость. В концертном зале «Якутск» красота говорила на 7 языках через костюмы, танцы, музыку и традиции разных народов. Участницы «Этнокрасы 2026» представляли свои культуры и удивляли зрителей необычными номерами.
2: А сердце и покровение села мечта, города Гистана, аварского народа, как мой отец.
1: Эти строки – начало концертного номера самой юной участницы конкурса «Этнокраса» Софии Шахмиловой. В репетиционном зале – маленькая частичка Дагестана. В песнях, танцах и деталях. Одна из них – джурабы – традиционные вязаные носки с плотным плетением. Продолжит София Шахмилова, участница конкурса красоты и таланта «Этнокраса».
3: Идею предложил мой отец, потому что эти джурабли являются изделием моей бабушки, которая как раз-таки является матерью моего отца. Он захотел, чтобы она тоже смогла мне как-то помочь в участии, победить в этом конкурсе, чтобы ее частичка души со мной была.
1: Важное дополнение номера – костюмы. Их для Софии Шахмиловой шили на заказ. А красные наряды для танцовщиц создавала портниха из кизельюрта, которая в подробностях знает традиции Дагестана. Конкурс красоты и таланта «Этнокраса» в Мирнинском районе проходит во второй раз. Мероприятие провели при поддержке администрации Мирнинского района и «Алроса». Организаторами выступили районы управления культуры и Мирнинская ассамблея народов. За корону в 2026 году боролись 7 участниц. Каждая творчески представляла культуру своего народа. Конкурсантки играли на хумусе, танцевали, а участница, представляющая кыргызскую культуру, появилась на сцене на большом цветке. Конкурс не обошелся без оценки кругозора. Испытание на эрудицию проверило, знают ли девушки, как называется национальная скульптура в городском парке Мирного, что такое марцешорка и какие народы празднуют Навруз. Комментариями поделилась Елена Литвинова, начальник управления культуры Мирнинского района.
4: Этнокраса – это праздник. Праздник, который еще раз доказывает нам, что мы разные, но мы все едины.
1: Титул «Этнокрасы» завоевала мирненка Диана Ткаченко. На сцене русская красавица сменила красный кокошник на сияющую корону. Победительнице достался сертификат на 50 тысяч рублей, цветы, диплом и зрительские овации. Участниц отметили и в отдельных номинациях за артистичность, грацию и сохранение традиций. И пусть главный титул достался одной, частичку своей культуры на сцену привнесли все. «Этнокраса» – конкурс не про победу. Он про память, которую бережно передают из поколения в поколение. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Поселок Светлый получил от Алроса дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: В Мирном 10 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Поселок Светлый получил от Алроса дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Далее подробности. В Светлом заработала насосная станция стоимостью более 50 миллионов рублей. Это оборудование обеспечит водой весь поселок и снизит количество перебоев. Насосную станцию в Светлый передала Алроса по соглашению в социально-экономическом партнерстве с Мирнинским районом. Умная станция работает в автономном режиме на изменяющихся отметках, что характерно для таких водохранилищ. Производительность станции 240 кубических метров в час. Торжественное открытие состоялось 17 сентября, а сигнал к запуску дал глава Якутии Айсен Николаев. Далее. Подача напряжения в 16-этажный жилой дом на проезде строителей в Мирном ожидается в октябре. Энергетики ЗЭС приступили к электромонтажным работам и завершат их в конце сентября. В октябре планируют запустить отопление. На стройке задействованы 95 человек. Завершаются бетонные работы, идет обшивка фасада панелями. Места общего пользования до 8-го этажа готовы к покраске. Установлены радиаторы. Ожидается прибытие бригады отделочников для устройства доставки чернозем. А во дворце детства подряд устраняет замечания по внутренней отделке, красит помещение 4-го этажа. На днях приступит к 3-му. Рабочие завершили обшивку лифтовой шахты негорючими панелями и отделку центрального входа. На объекте задействованы 9 человек. На объекте на улице Аюнского работают 35 человек. Возводят вертикальные монолитные конструкции до 5-го этажа, внутренние и наружные стены. Завершили кладку на 1-м этаже. Материалы поставляются регулярно, но есть отставание от графика. Срок сдачи перенесен на 2-й квартал 2028 года. Все три объекта заместитель главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов посетил в рамках выездного совещания. Еще одна новость. В концертном зале «Якутск» красота говорила на 7 языках через костюмы, танцы, музыку и традиции разных народов. Участницы «Этнокрасы 2026» представляли свои культуры и удивляли зрителей необычными номерами.
1: А сердце и поклонение Силабишта, города Гистана, аварского народа, как мой отец.
0: Эти строки – начало концертного номера самой юной участницы конкурса «Этнокраса» Софии Шахмиловой. В репетиционном зале – маленькая частичка Дагестана. В песнях, танцах и деталях. Одна из них – джурабы – традиционные вязаные носки с плотным плетением. Продолжит София Шахмилова, участница конкурса красоты и таланта «Этнокраса».
2: Идею предложил мой отец, потому что эти джурабли являются изделием моей бабушки, которая как раз-таки является матерью моего отца. Он захотел, чтобы она тоже смогла мне как-то помочь в участии, победить в этом конкурсе, чтобы ее частичка души со мной была.
0: Важное дополнение номера – костюмы. Их для Софии Шахмиловой шили на заказ. А красные наряды для танцовщиц создавала портниха из Кизельюрта, которая в подробностях знает традиции Дагестана. Конкурс красоты и таланта «Этнокраса» в Мирнинском районе проходит во второй раз. Мероприятие провели при поддержке администрации Мирнинского района и Алроса. Организаторами выступили районное управление культуры и Мирнинская ассамблея народов. За корону в 2026 году боролись 7 участниц. Каждая творчески представляла культуру своего народа. Конкурсантки играли на хумусе, танцевали, а участница, представляющая кыргызскую культуру, появилась на сцене на большом цветке. Конкурс не обошелся без оценки кругозора. Испытание на эрудицию проверило, знают ли девушки, как называется национальная скульптура в городском парке Мирного, что такое марцешорка и какие народы празднуют Навруз. Комментариями поделилась Елена Литвинова, начальник управления культуры Мирнинского района.
3: Этнокраса – это праздник. Праздник, который еще раз доказывает нам, что мы разные, но мы все едины.
0: Титул «Этнокрасы» завоевала мирненка Диана Ткаченко. На сцене русская красавица сменила красный кокошник на сияющую корону. Победительнице достался сертификат на 50 тысяч рублей, цветы, диплом и зрительские овации. Участниц отметили и в отдельных номинациях за артистичность, грацию и сохранение традиций. И пусть главный титул достался одной, частичку своей культуры на сцену привнесли все. «Этнокраса» – конкурс не про победу. Он про память, которую бережно передают из поколения в поколение. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Майхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
4: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Майхале до плюс 9. В алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.

Белый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электротехники.

0: цеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Реклама на радио «Алмазный край».
4: Премьера Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. Алроса изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирницы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале до плюс 9. В алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18. На работу требуется водитель категории «С», гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. Сдается в аренду склад, офис и гараж 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы и Клинча Субебит. Сол, Тосуню Субебит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. «Алроса» изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовность зданий и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. «Алроса» изучает ИИ-технологии, которые помогают защитить технику от поломок, сократить рутинную работу и повысить продуктивность фабрик. Эксперты по цифровым технологиям одной из крупнейших федеральных корпораций представили свои разработки.

0: разработки специалистам компании «В Мирном». На стратегической сессии «Цифровой день» участники обменялись идеями и опытом. Крупнейший технологический игрок страны представил 4 продукта, в том числе платформу ИИ-агентов. Это набор виртуальных цифровых сотрудников, которые способны выполнять конкретные рабочие задачи самостоятельно. Возможно, в будущем их внедрят в деятельность «Алроса». Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяек кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Майхале до плюс 9. В алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет. Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Конкурс «Этнокраса-2026» во второй раз собрал в Мирном участниц, готовых показать культуру своего народа через костюм, через танец, через слово. 7 девушек, 7 историй, один главный титул. И о том, каково это выйти на сцену от имени целой традиции, что чувствуешь, когда называют твое имя в финале, поговорим с победительницей конкурса «Этнокраса-26» Дианой Ткаченко. Диана.
7: Здравствуйте.
2: В прошлом материале... Вышел он буквально вчера, посвященным конкурсу. Вы сами сказали в комментарии, что было неожиданно. А что происходило в голове в ту секунду, когда назвали ваше имя? Успели что-то подумать или только почувствовать? Или наоборот, может быть, уже знали, что вы будете первой?
7: На самом деле нет, конечно же, не знала, потому что очень достойные соперницы были, конкурсантки. Эмоции не передать словами. Это не первый мой конкурс, на самом деле, и каждый раз это неожиданно, приятно. И в этот момент аж трясутся руки, просто непередаваемые эмоции. Это только можно пережить, не рассказать даже.
2: Но конкурс не первый, то есть были уже конкурсы красоты, таланта?
7: Да, да, были. Это были конкурсы «Мисс МПТИ», «Праздник красоты» и «Мисс Сияние Севера».
2: Во всех занимали первые призовые места?
7: Да.
2: Да ладно.
7: Да, 4 конкурса, 4 победы.
2: То есть уже как бы по привычке.
7: Ну, такая традиция сложилась.
2: Ну, а как приняли участие в этом конкурсе? То есть кто-то предложил или сами увидели заявку, сразу как-то оформили?
7: Да, я увидела заявку у специалиста отдела культуры Екатерины Яковлевны. И написала ей, спросила о конкурсе, какие будут участницы, как обычно вообще проходит конкурс, уточнила некоторые моменты. Она мне скинула анкету, заявку, и я, подумав день, очень глубоко проанализировав свою обстановку, ситуацию, да, в своей жизни, я решила, что у меня есть на это время возможность принять участие в этом конкурсе.
2: Ну, «Этнокраса» уже во второй раз проходит. Первый раз?
7: Первый раз я отсутствовала в городе, я была в отпуске. Участвовала моя очень хорошая знакомая Марина Ибрагимова, она заняла второе место тогда. я вот тоже ее подтолкнула на участие. Кстати, что примечательно, в этом году подтолкнула она меня. Я ей написала, сказала: «Марин, как думаешь, стоит поучаствовать?» Она говорит: «Конечно, стоит». И вот мы друг друга поддержали. Я ее в 24-м году, она меня в 26-м. И вот стояли на пьедестале. Вот,
2: да. Взаимовыручка пошла только на пользу. Конечно. Ну, о конкурсе поговорим. Представляли вы русскую культуру, причем в год единства народов. Это добавляло ответственности или, наоборот, придавало сил?
7: Вы знаете, одновременно и то, и то. Ответственности прибавляла, потому что в творческом номере я танцевала русский танец стилизованный. В мирном очень много экспертов по русскому танцу, которые могли бы воспринять это, ну, как отклонение от традиции со знаком минус, наверное. Я все-таки думаю, что я представляла русскую культуру как что-то современное, и здесь уже мне это помогало. То есть такой стилизованный танец получился с элементами русской культуры и акробатического рок-н-ролла.
2: А сколько народу было задействовано в этом танце? Я видел, что весьма-весьма такой номер.
7: Да, были задействованы, это студия танца «Мгновение» с 26-й школы девочки. Все репетиции они не пропускали, все всегда ходили, отрабатывали до победного. Вообще спасибо им большое и их руководителю Алжигитовой Ангелине Васильевне. Они мне очень помогли. Без них, конечно, так ярко этот номер бы не смотрелся. Но еще такой секрет расскажу. На самом деле я готовилась еще с партнером со своим по акробатическому рок-н-роллу, но, к сожалению, в последний момент у нас не получилось. Буквально за 2 дня до конкурса я изменила программу под сольное исполнение без партнера. Ну, это не помешало победить.
2: Это не было заметно. Да. Это не было заметно. Ну, а костюмы, шикарные, платье, дефиле и все такое. То есть, как это, сами шили?
7: Да, я вот костюм вечерний, который вот на вечерний выход с элементами национальной культуры одежды, я шила вместе с Чуркиной Натальей Михайловной, это учитель технологии 26-й школы. 26-я школа родная, 26-я мне очень вообще помогала на самом деле в этом конкурсе. И мы с ней вместе придумали идею наряда и воплотили в жизнь. Там вплоть до мелких деталей, таких как русский орнамент узор, инкрустированный стразами, это все вручную было сделано.
2: Ну, а время подготовки это сколько заняло?
7: Вообще, я думаю, что с подачи заявки я начала готовиться.
2: А это было?
7: Это было до 1 сентября, ну, в последних числах августа. То есть в тот момент я уже в голове и на бумаге, я всегда все записываю, люблю в планер, в блокнот носить, я уже в тот момент продумывала, в чем я буду выходить в национальном выходе, где я возьму костюм, в чем на вечернем, какой может быть у меня творческий номер. То есть подготовка начинается, конечно же, с головы. И уже в тот момент я начала готовиться. Активная подготовка началась за неделю до конкурса. Ровно за неделю, в пятницу был конкурс, в пятницу за неделю началась активная подготовка, репетиции с девочками, общие проходки, индивидуальные уже репетиции, то есть это за неделю.
2: Ну, время ограничено, но, несмотря на это, было все прекрасно и шикарно. А вот что оказалось самым трудоемким? Номер, выход в вечернем платье, может быть, конкурс на эрудицию, интеллектуальный конкурс?
7: Я думаю, что творческий номер, причем не только у меня, а у всех девочек, потому что это за такие краткие сроки, короткие, подготовить полноценный творческий номер еще и на высоком уровне, представляя свой народ, это очень сложно. Это очень сложно в плане собрать всех людей. Вот у нас первая вице-мисс Сияна, у нее огромное количество массовки участвовало. И то есть подгадать, чтобы все в одно время пришли на репетицию, чтобы все были свободны в день концерта, это очень сложно. Я думаю, что творческий номер самый сложный. Второй по сложности интеллектуальный, конечно же.
2: Потому что нужно было отвечать на вопросы о других культурах.
7: Да, нам примерно сказали, про какие культуры, ну, все равно заранее, как правило, не узко, ну, как бы так, размыто говорят, какие могут быть вопросы, какие формулировки, о чем почитать, что изучить. И, естественно, огромный поток знаний, но это было очень интересно. Мы вплоть до того сидели с друг другом, разговаривали, советовались. А у вас в культуре что? А у вас что? Да не может быть, да ладно. И вот это было настолько интересно, узнавать друг о друге, о культуре друг друга, новые факты.
2: Вопрос был как раз-таки про обувь, да? да.
7: Монгольскую, да.
2: У которых почему носки на обуви как бы вверх вот так,
7: да,
2: вот,
7: загнутые. Это очень интересный мне попался вопрос. Я рада, что мне такой вопрос попался, потому что я сама, когда узнала, конечно, была удивлена. Оказывается, у этой обуви загнуты носки в первую очередь по религиозной причине, чтобы не втыкаться носком обуви в землю. Они настолько уважают природу, предков, да, мелких существ, которые там живут, что вот у них такая национальная обувь, чтобы она не впивалась.
2: То есть стали ближе к разным культурам. Вот как я говорил ранее, 7 участниц, 7 культур. А что больше впечатлило в выступлениях соперниц?
7: Меня впечатлили все выступления, абсолютно. Очень здорово, что в этом году в конкурсе были абсолютно разные у всех выступления. Выступления практически не повторялись. То есть у кого-то театрализация, у кого-то игра на хамусе, ну, на музыкальном инструменте, у кого-то вокал, у кого-то танец, у кого-то стихотворение. И настолько все разнообразно, что очень здорово. Потому что бывают такие конкурсы, где подряд идут, допустим, 5 номеров вокала, 3 танца. И, конечно, это и зрителю неинтересно, и, ну, в целом, чем разнообразнее, тем лучше. Меня покорил хамус.
2: Чарующие звуки хамуса.
7: Да, хамус и пение Сулпан, участницы, которая заняла 3-е место, она шикарно поет, аж до мурашек. У всех были мурашки за кулисами.
2: Ну, а зритель, он видит такую красивую картинку, да, вот на выходе, девушки-красавицы и так далее, но за кулисами в эти все моменты там и волнение, и суета, и толкотня. Так вот, может быть, какой-то момент за кулисами запомнился больше, чем вот выступление на сцене?
7: Да, таких моментов на самом деле много, но вообще хочу сказать, что это был самый организованный конкурс, несмотря на короткий срок подготовки, в которых я участвовала. Мы с девочками были сплоченной дружной командой, мы не были соперницами, мы прям дружили, мы друг другу помогали, давали советы, мы распределились сразу по гримеркам, кто где выходит, мы друг другу помогали подсказать, что скоро выход, то есть, например, там участница чуть-чуть запамятовала, время не доглядела, мы за ней бежим, пойдем скорее на сцену, то есть здесь толкотни, беготни такой не было, все было очень организовано, вплоть до выхода, с какой кулисы выходить, в какую заходить. Это все было очень четко отработано. И вообще, вот я хочу поделиться с девушками, которые будут участвовать в таких конкурсах красоты и таланта на будущее, что обязательно нужен человек за сценой. Он делает 50%, если не больше, всей работы. Он помогает переодеть наряд, потому что иногда это настолько сложные конструкции, которые нужно где-то завязать, где-то заколоть, подкрасить что-то, поправить прическу, кинуть туфлю, если между номерами короткий промежуток времени, когда туфли надевай, там сережки в процессе меняют. То есть это вообще незаменимый человек. И благодаря такому человеку как раз-таки за кулисами не будет хаоса. То есть будет порядок, все, все девчонки вот как раз таких людей себе нашли. Вот мы все были с помощниками, благодаря чему было очень организовано, без толпы,
2: Да. Каждому по факту за кулисами нужен человек.
7: Да.
2: Ну, хорошо, а что дальше? Понятно, конкурс регионального значения, все они уже покорены, так или иначе. Мисс Россия, мисс мира, мисс Вселенная. Может быть, есть какие-то грандиозные планы?
7: На самом деле, нет возраста, конечно, для участия в таких конкурсах, но я все-таки хочу уже больше остепениться и, наверное, уже готовить свою дочь. У меня подрастает дочь, которая в следующем году уже пойдет на танцы. В этом году мы с ней ходим на плавание и, ну, там, в школу такая подготовка. Ей 4 вот нынче будет. И я думаю, что мне уже хочется передавать новому поколению свои знания, опыт, умения. Она очень обрадовалась моей победе. Она, к сожалению, не смогла присутствовать на конкурсе, но она очень ждала корону от меня. И это ощущение аж до слез, вот когда я принесла ей домой, подарила корону, и она в ней до сих пор ходит, в садик ее пытается
2: все унести. Поэтому сегодня без короны здесь.
7: Да, корона, кстати, да. Правда. Да, поэтому у нас и не все конкурсы, на самом деле, покорены. В Мирном также еще проходит конкурс «А ну-ка, девушки». Я не знаю, честно говоря, когда в следующий раз он будет проходить. Но это тоже очень интересный конкурс, тоже с хорошим призовым фондом, с интересными номерами. Там еще, я насколько знаю, спортивный этап подключается. То есть, возможно, конечно, если еще будут силы, если еще будет желание, время, то я могла бы поучаствовать в таком. Но я думаю, что региональные, федеральные конкурсы, мировые, я думаю, я пропущу, пусть они без меня.
2: Ну, кстати, о призовом фонде, помимо почетной ленты, помимо сертификатов, цветов, короны, было еще и денежное вознаграждение. Может быть, поделитесь примерными планами о том, как хотите потратить заработанные деньги.
7: Я уже на моменте, может быть, поделитесь, Денис, начала думать, так, а что со всеми, сколько вас?
2: Я же объявлял вас в конце.
7: Да, шучу, конечно. На самом деле, денежное вознаграждение я сразу же знала, куда потратить. Это путешествие. Как я говорила, в визитке конкурса мое основное хобби – это путешествие. Я очень люблю путешествовать по всему миру, но на данный момент хочу посмотреть все регионы России. Вот прям все. Поэтому я буду откладывать на путешествие, оставлю это туда.
2: А это уже другая тема для разговора. После того, как посетите все регионы, будьте вот первым человеком, наверное, в Мирном районе, который сделает это. И мы будем ждать, верить и радоваться за вас. Спасибо большое за этот разговор и за то, что напомнили, что культура, она живет не в музеях, а в людях, которые готовы выйти на сцену и рассказать о ней. У нас в гостях в студии была победительница конкурса «Этнокраса» Диана Ткаченко. Большое спасибо, что пришли.
7: Спасибо за приглашение.
1: Гости дневного эфира.
8: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. Алроса изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирницы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

зажгла. И то, как ты одета, банально сводит меня с ума. Я как никогда сейчас расслаблен, а ты попала ко мне в плен. На все забей. Тают, тают, тают наши сомнения. Обнять тебя сильнее и не

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. «Алроса» изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовность зданий и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. «Алроса» изучает ИИ-технологии, которые помогают защитить технику от поломок, сократить рутинную работу и повысить продуктивность фабрик. Эксперты по цифровым технологиям одной из крупнейших федеральных корпораций представили свои разработки специалистам компании в Мирном. На стратегической сессии «Цифровой день» участники обменялись идеями и опытом. Крупнейший технологический игрок страны представил 4 продукта, в том числе платформу ИИ-агентов. Это набор виртуальных цифровых сотрудников, которые способны выполнять конкретные рабочие задачи самостоятельно. Возможно, в будущем их внедрят в деятельность «Алроса». Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяек кошек любых пород, а также мелких и крупных собак.

0: Новак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо. Воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо. Максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама на «Радио Алмазный край».
7: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
8: Ждем вас на наших спектаклях. Всегда ваша Ольга Хохлова.
7: Мирный, 8 октября, ДК «Алмаз».

А зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит о тебе.

побьем всю посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешь себе славно в просту.

0: магнитом к тебе.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: и хорошее настроение.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. Алроса изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирницы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Майхале до плюс 9. В алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
6: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: На работу требуется водитель категории «С». Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Новый аэропортный комплекс в Мирном готов более чем на 90%. «Алроса» изучает опыт и возможности применения ИИ для повышения продуктивности работы. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. «Алроса» изучает ИИ-технологии, которые помогают защитить технику от поломок, сократить рутинную работу и повысить продуктивность фабрик. Эксперты по цифровым технологиям одной из крупнейших федеральных корпораций представили свои разработки специалистам компании в Мирном. На стратегической сессии «Цифровой день» участники обменялись идеями и опытом. Крупнейший технологический игрок страны представил 4 продукта, в том числе платформу ИИ-агентов. Это набор виртуальных цифровых сотрудников, которые способны выполнять конкретные рабочие задачи самостоятельно. Возможно, в будущем их внедрят в деятельность «Алроса». Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы третьего конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяек кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. iHow. Удачный. Лен.

0: Ленск.
1: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: «Звездный край». В эфире объявление и реклама. «Мирный».
1: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
5: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Васильевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
1: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
8: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102,4 FM. 102,4 FM.

Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше, раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все посту.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его странице в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
6: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
7: Я актер театра и кино Олег Харитонов. Приглашаю вас на острый как соус чили спектакль.
6: Мирный. 8 октября. ДК «Алмаз».
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 ООН и КЮСЕ Тун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР и Герлигар надзор Федеральной службы и Клинча Субебил Сыл, Топсу Мюсю Бекисунигар Бегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Just get the fuck out now.

0: В мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружение более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страница в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет. Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
6: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Конкурс «Этнокраса-2026» во второй раз собрал в Мирном участниц, готовых показать культуру своего народа через костюм, через танец, через слово. 7 девушек, 7 историй, один главный титул. И о том, каково это выйти на сцену от имени целой традиции, что чувствуешь, когда называют твое имя в финале, поговорим с победительницей конкурса «Этнокраса-2026» Дианой Ткаченко. Диана.
7: Здравствуйте.
6: В прошлом материале... Вышел он буквально вчера, посвященным конкурсу. Вы сами сказали в комментарии, что было неожиданно. А что происходило в голове в ту секунду, когда назвали ваше имя? Успели что-то подумать или только почувствовать? Или наоборот, может быть, уже знали, что вы будете первой?
7: На самом деле нет, конечно же, не знала, потому что очень достойные соперницы были, конкурсантки. Эмоции не передать словами. Это не первый мой конкурс, на самом деле, и каждый раз это неожиданно, приятно. И в этот момент аж трясутся руки, просто непередаваемые эмоции. Это только можно пережить, не рассказать даже.
6: Но конкурс не первый, то есть были уже конкурсы красоты, таланта?
7: Да, были конкурсы Мисс МПТИ, Праздник красоты,

0: и мисс «Сияние Севера».
1: Во всех занимали первые призовые места?
0: Да.
1: Да ладно?
0: Да. 4 конкурса, 4 победы.
1: То есть уже как бы по привычке?
0: Ну, такая традиция сложилась.
1: Ну, а как приняли участие в этом конкурсе? То есть кто-то предложил или сами увидели заявку, сразу как-то оформили?
0: Да, я увидела заявку у специалиста отдела культуры Екатерины Яковлевны. И написала ей, спросила о конкурсе, какие будут участницы, как обычно вообще проходит конкурс, уточнила некоторые моменты. Она мне скинула анкету, заявку. И я, подумав день, очень глубоко проанализировав свою обстановку, ситуацию, да, в своей жизни, я решила, что у меня есть на это время возможность принять участие в этом конкурсе.
1: Угу. Ну, эта краса уже во второй раз проходит. Первый раз?
0: Первый раз я отсутствовала в городе, я была в отпуске. Участвовала моя очень хорошая знакомая Марина Ибрагимова, она заняла 2-е место тогда. Я вот тоже ее подтолкнула на участие. Кстати, что примечательно, в этом году подтолкнула она меня. Я ей написала, сказала: «Марин, как думаешь, стоит поучаствовать?» Она говорит: «Конечно, стоит». И вот мы друг друга поддержали. Я ее в 24-м году, она меня в 26-м. И вот стояли на пьедестале.
1: Взаимовыручка пошла только на пользу. Конечно. Ну, о конкурсе поговорим. Представляли вы русскую культуру, причем в год единства народов. Это добавляло ответственности или, наоборот, придавало сил?
0: Вы знаете, одновременно и то, и то. Ответственности прибавляла, потому что в творческом номере я танцевала русский танец стилизованный. В Мирном очень много экспертов по русскому танцу, которые могли бы воспринять это, ну, как отклонение от традиции со знаком минус, наверное. Я все-таки думаю, что я представляла русскую культуру как что-то современное, и здесь уже мне это помогало. То есть такой стилизованный танец получился с элементами русской культуры и акробатического рок-н-ролла.
1: А сколько народу было задействовано в этом танце? Я видел, что весьма-весьма такой номер.
0: Да, были задействованы, это студия танца «Мгновение» с 26-й школы девочки. Все репетиции они не пропускали, все всегда ходили, отрабатывали до победного. Вообще спасибо им большое и их руководителю Алжигитовой Ангелине Васильевне. Они мне очень помогли. Без них, конечно, так ярко этот номер бы не смотрелся. Но еще такой секрет расскажу. На самом деле я готовилась еще с партнером со своим по акробатическому рок-н-роллу, но, к сожалению, в последний момент у нас не получилось. Буквально за 2 дня до конкурса я изменила программу под сольное исполнение без партнера. Ну, это не помешало победить.
1: Это не было заметно. Да. Это не было заметно. Ну, а костюмы, шикарные, платье, дефиле и все такое. То есть, как это, сами шили?
0: Да, я вот костюм вечерний, который вот на вечерний выход с элементами национальной культуры одежды, я шила вместе с Чуркиной Натальей Михайловной, это учитель технологии 26-й школы. 26-я школа, родная 26-я, мне очень вообще помогала, на самом деле, в этом конкурсе. И мы с ней вместе придумали идею наряда и воплотили в жизнь. Там вплоть до мелких деталей, таких как русский орнамент, узор, инкрустированный стразами, это все вручную было сделано.
1: Ну, а время подготовки сколько заняло?
0: Вообще, я думаю, что с подачи заявки я начала готовиться.
1: А это было?
0: Это было до 1 сентября, ну, в последних числах августа. То есть в тот момент я уже в голове и на бумаге, я всегда все записываю, люблю в планер, в блокнот носить, я уже в тот момент продумывала, в чем я буду выходить, в национальном выходе, где я возьму костюм, в чем на вечернем, какой может быть у меня творческий номер. То есть подготовка начинается, конечно же, с головы. И уже в тот момент я начала готовиться. Активная подготовка началась за неделю до конкурса. Ровно за неделю, в пятницу был конкурс, в пятницу за неделю началась активная подготовка, репетиции с девочками, общие проходки, индивидуальные уже репетиции, то есть это за неделю.
1: Ну, время ограничено, но, несмотря на это, было все прекрасно и шикарно. А вот что оказалось самым трудоемким? Номер, выход в вечернем платье, может быть, конкурс на эрудицию, интеллектуальный конкурс?
0: Я думаю, что творческий номер, причем не только у меня, а у всех девочек, потому что это за такие краткие сроки, короткие, подготовить полноценный творческий номер еще и на высоком уровне, представляя свой народ, это очень сложно. Это очень сложно в плане собрать всех людей. Вот у нас первая вице-мисс Сияна, у нее огромное количество массовки участвовало. И то есть подгадать, чтобы все в одно время пришли на репетицию, чтобы все были свободны в день концерта, это очень сложно. Я думаю, что творческий номер самый сложный. Второй по сложности интеллектуальный, конечно же.
1: Потому что нужно было отвечать на вопросы о других культурах.
0: Да, нам примерно сказали, про какие культуры, ну, все равно заранее, как правило, не узко, ну, как бы так, размыто говорят, какие могут быть вопросы, какие формулировки, о чем почитать, что изучить. И, естественно, огромный поток знаний, но это было очень интересно. Мы вплоть до того сидели с друг другом, разговаривали, советовались. А у вас в культуре что? А у вас что? Да не может быть, да ладно. И вот это было настолько интересно, узнавать друг о друге, о культуре друг друга, новые факты.
1: Вопрос был как раз-таки про обувь, да?
0: Монгольскую, да.
1: У которых почему носки на обуви как бы вверх вот так,
0: да,
1: вот
0: загнутые. Это очень интересный мне попался вопрос. Я рада, что мне такой вопрос попался, потому что я сама, когда узнала, конечно, была удивлена. Оказывается, у этой обуви загнуты носки в первую очередь по религиозной причине, чтобы не втыкаться носком обуви в землю. Они настолько уважают природу, предков, да, мелких существ, которые там живут, что вот у них такая национальная обувь, чтобы она не впивалась.
1: То есть стали ближе к разным культурам. Вот как я говорил ранее, 7 участниц, 7 культур. А что больше впечатлило в выступлениях соперниц?
0: Меня впечатлили все выступления, абсолютно. Очень здорово, что в этом году в конкурсе были абсолютно разные у всех выступления. Выступления практически не повторялись. То есть у кого-то театрализация, у кого-то игра на хамусина, ну, на музыкальном инструменте, у кого-то вокал, у кого-то танец, у кого-то стихотворение. И настолько все разнообразно, что очень здорово. Потому что бывают такие конкурсы, где подряд идут, допустим, 5 номеров вокала, 3 танца. И, конечно, это и зрителю неинтересно, и, ну, в целом, чем разнообразнее, тем лучше. Меня покорил хамус.
1: Чарующие вот, звуки хамуса.
0: Да, хамус и пение Сулпан, участницы, которая заняла третье место, она шикарно поет, аж до мурашек. У всех были мурашки за кулисами.
1: Ну, а зритель, он видит такую красивую картинку, да, вот на выходе, девушки-красавицы и так далее, но за кулисами в эти все моменты, там, и волнение, и суета, и толкотня. Так вот, может быть, какой-то момент за кулисами запомнился больше, чем вот выступление на сцене?
0: Да, таких моментов на самом деле много, но вообще хочу сказать, что это был самый организованный конкурс, несмотря на короткий срок подготовки, в которых я участвовала. Мы с девочками были сплоченной дружной командой, мы не были соперницами. Мы прям дружили, мы друг другу помогали, давали советы. Мы распределились сразу по гримеркам, кто где выходит. Мы друг другу помогали подсказать, что скоро выход. То есть, например, там участница чуть-чуть запамятовала, время не доглядела, мы за ней бежим, пойдем скорее на сцену. То есть здесь толкотни, беготни такой не было. Все было очень организовано, вплоть до выхода, с какой кулисы выходить, в какую заходить. Это все было очень четко отработано. И вообще, вот я хочу поделиться с девушками, которые будут участвовать в таких конкурсах красоты и таланта на будущее, что обязательно нужен человек за сценой. Он делает 50%, если не больше, всей работы. Он помогает переодеть наряд, потому что иногда это настолько сложные конструкции, которые нужно где-то завязать, где-то заколоть, подкрасить что-то, поправить прическу, кинуть туфлю, если между номерами короткий промежуток времени, и когда туфли надевай, там сережки в процессе меняют. То есть это вообще незаменимый человек. И благодаря такому человеку как раз-таки за кулисами не будет хаоса. То есть будет порядок, все девчонки вот как раз таких людей себе нашли. Вот мы все были с помощниками, благодаря чему было очень организовано, без толпы,
1: Да. Каждому по факту за кулисами нужен человек.
0: Да.
1: Ну, хорошо, а что дальше? Понятно, конкурс регионального значения, все они уже покорены, так или иначе. Мисс Россия, мисс Мира, мисс Вселенная. Может быть, есть какие-то грандиозные планы?
0: Ой, на самом деле, нет возраста, конечно, для участия в таких конкурсах, но я все-таки хочу уже больше остепениться и, наверное, уже готовить свою дочь. У меня подрастает дочь, которая в следующем году уже пойдет на танцы. В этом году мы с ней ходим на плавание и, ну, там, в школу такая подготовка. Ей 4 вот нынче будет. И я думаю, что мне уже хочется передавать новому поколению свои знания, опыт, умения. Она очень обрадовалась моей победе. Она, к сожалению, не смогла присутствовать на конкурсе, но она очень ждала корону от меня. И это ощущение аж до слез, вот когда я принесла ей домой, подарила корону, и она в ней до сих пор ходит в садик, ее пытается
1: всё унести. Поэтому сегодня без короны здесь.
0: Да, корона, кстати, да. Правда. Да, поэтому у нас и не все конкурсы, на самом деле, покорены. В Мирном также еще проходит конкурс «А ну-ка, девушки». Я не знаю, честно говоря, когда в следующий раз он будет проходить. Но это тоже очень интересный конкурс, тоже с хорошим призовым фондом, с интересными номерами. Там еще, я насколько знаю, спортивный этап подключается. То есть, возможно, конечно, если еще будут силы, если еще будет желание, время, то я могла бы поучаствовать в таком. Но я думаю, что региональные, федеральные конкурсы, мировые, я думаю, я пропущу, пусть они без меня.
1: Ну, кстати, о призовом фонде, помимо почетной ленты, помимо сертификатов, цветов, короны, было еще и денежное вознаграждение. Может быть, поделитесь примерными планами о том, как хотите потратить заработанные деньги.
0: Я уже на моменте, может быть, поделитесь, Денис, ну, начала думать так, а что со всеми, сколько вас?
1: Я же объявлял вас в конце.
0: Да, шучу, конечно. На самом деле, денежное вознаграждение, я сразу же знала, куда потратить это путешествие. Как я говорила, в визитке конкурса мое основное хобби – это путешествие. Я очень люблю путешествовать по всему миру, но на данный момент хочу посмотреть все регионы России, вот прям все. Поэтому я буду откладывать на путешествие, оставлю это туда.
1: А это уже другая тема для разговора. После того, как посетите все регионы, будьте вот первым человеком, наверное, в Мирнском районе, который сделает это. И мы будем ждать, верить и радоваться за вас. Спасибо большое за этот разговор и за то, что напомнили, что культура, она живет не в музеях, а в людях, которые готовы выйти на сцену и рассказать о ней. У нас в гостях в студии была победительница конкурса «Этнокраса» Диана Ткаченко. Большое спасибо, что пришли.
0: Спасибо за приглашение.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Эй-колонка, вруби алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружений более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор,

0: Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его странице в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глубоко.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Лайгерга надзор Федеральной службы и Клинчат Юбебир. Салтов Сумю Сюбеки Сюнюгарбега.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. В Мирном 22 часа. Радио. Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: В алмазной столице полночь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

моя душа не летает, не живет. По ночам опять не спит и тебя в бреду зовет.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунам. ЛФС. Тонсетте. ООН. И КЮСЕ. Тон мирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регулятор. Надзор. Федеральная служба. Та. И КЮСЕ. Сюбе. Бирсел. Та. Сумю. Сюбе. Кисюнгар. Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Never too much, never too much.

в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. Два.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

you here today, to take you to his mansion in the sky.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Сюбебир, Сыл, Товсунью, Сюбекис, Нюгар, Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Ciao ciao.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: ты должен быть шум. Вы что-то делаете там.
1: Короче, ты зря вообще об этом сказал, понял?
0: Да, теперь
1: мы готовы уже, понял?

0: в Мирном 5 часов.
1: Утро добрым бывает. Алмазный край. Радио без границ.

Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это неинтересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это то, что

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

A warrior of the sun. A warrior of the mind.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
3: Наша любовь – поучительная притча. О встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой.

этот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце намоле вновь, и вроде больше никто и не нужен. На это

вляпалась. И почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последний.

0: лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружение более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» мирно подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11, культ, спорттовары.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский в Мирном». Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: is the answer.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон-бирный-медах свидетельствует. СИБЭС, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация, надзор, Федеральная служба, и клиническую бирсу, то в сумме себе кисканю.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет от себя.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На финишной прямой. Новый аэропорт Мирного готов на 90%. Рокеры и барды сразились за победу в третьей интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Битва умиления. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» собирает заявки на участие в конкурсе «Я и мой питомец». Далее подробности. В Мирном к финишной стадии подошло строительство нового аэропорта. Готовное здание и сооружение более 90%. Работы идут по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В комплекс войдут аэровокзал на 300 пассажиров в час, топливозаправочный сектор, аварийно-спасательная станция, грузовой терминал, ангар и служебно-производственный корпус. Также здесь оборудуют контрольно-диспетчерский пункт для обеспечения полетов. Сегодня на месте продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. От Чернышевской трассы до аэровокзала дорога с твердым покрытием готова с лета. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» мирно подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. Еще одна новость. Мирнинцы и их четвероногие друзья поборются за призы 3-го конкурса «Я и мой питомец». Культурно-спортивный комплекс «Алроса» и женский клуб «Бриллиант» объявили о старте приема заявок. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ с историей. Участие всей семьи приветствуется. Чем больше, тем веселее. Дефиле организуют в спорткомплексе имени 60-летия Победы 17 октября. Отправить заявку нужно заранее. Призеров ждут кубки, а участников – поощрительные призы. Подробное положение конкурса размещено на сайте культурно-спортивного комплекса и его страницах в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов. В Ленске облачно с прояснениями от плюс 3 до плюс 13. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 10. В алмазной столице переменная облачность, максимальная отметка на столбике термометра 10 градусов тепла.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.